В отношении памятников в Хабаровске затрагивают суверенитет России. Является очередной попыткой ввести международную общественность в заблуждение, переписать историю японского милитаризма. Но предлагается понять, как бы и простить историю кровавые, а это не история просто безличная, это кровавые преступления, которые совершались именно с данной эмблемой. Нет, цветок не виноват. Виноваты те, кого мы называем японскими.

0: 和美国陆军的中岛的作战部队进行这种联合的训练，借此提升自身远程导弹的打击能力。那么在此次演习的过程当中，在日本北部部署低风系统和海马斯高机动火箭炮，就是要利用这些机动部署的导弹发射平台，针对周边的海域进行威慑，针对周边的海上重要的通道进行封锁，而且呢，也会带动澳大利亚的军事力量在亚太地区，在东北亚方向进行联合作战，这对于地区的和平与稳定会构成负面影响，也会产生比较剧烈的冲击。
1: 专家指出，日美澳联合演习在日本多地举行，不管日本政府如何解释，事实上正在架空专守防卫的原则和日本和平宪法第九条。
2: 日本政府解释到，自卫队在此次演习当中出现的像实弹射击啊、散降以及部署使用中导系统这些行为呢，只不过是为了提升最低限度的防卫能力，加强日本与同盟国家军事合作的一种日常训练，在现行宪法体制下没有问题。但是如果我们从日本长期以来奉行的专守防卫的原则和初衷来看呢，这种说法很难成立。那么专守防卫的核心呢是防守本土，但此次演习当中，那么日本引入了能够发射战斧导弹、具备远程打击潜力的中导系统，进行了大规模散降的兵力投送训练，并在日本多个区域内进行联合作战演练，其展现出来的装备水平和军事动员能力呢，已经实质上远远超过了专守防卫的范畴。所谓用来防御的盾呢，正实质性的演变为威慑其他国家的矛。那像专守防卫原则和宪法第九条呢，正在被彻底架空。那么这种做法呢，只会将日本推向一条危险的轨道，动摇二战后的东亚和平秩序。
3: 韩国外交部昨天表示，由于韩日双方在核心争议问题上未能达成共识，韩国决定不参加12号在日本举行的佐渡金山强征劳工受害者悼念仪式，这将是韩国连续第三年缺席该仪式。佐渡金山位于日本新舄县佐渡市，二战期间日本强征约1500名朝鲜半岛劳工在这座金矿从事劳重繁重的劳役。2024年，佐渡金山被列入世界文化遗产名录。为争取韩方配合，日本政府曾承诺为强征韩国劳工受害者举行悼念仪式，但在筹备过程中始终没有承认强征劳工的历史事实，导致活动未能正常举行。视线转向俄罗斯，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃9号表示，针对日方要求俄方拆除战胜军国主义日本的纪念碑及相关言论，俄方建议日本真正进行反省，明确承认其曾对邻国人民犯下的罪行。
4: Что же такое не понравилось японской стране? Как говорим о том, что с этими цветами, с этими хризантемами, с этими символами японский милитаризм уничтожал тысячи и тысячи ни в чем не повинных мирных жителей в тот исторический период?Было ли в стране восходящего солнца что-то похожее на денацификацию в Германии? Не было. Более того, вся военная верхушка империи почитается у них там как национальные герои в токийском храме Исукуне, позорище японского народа, который тоже правильно украшают хризантемы. Ну и теперь про этот самый храм.Там почитаются, как я уже сказала, как мы говорим каждый раз, погибшие за Японию солдаты, включая военных преступников. Призывы уважать итоги Второй мировой войны японские дипломаты игнорируют, наверное, каждый раз про себя произнося многозначное слово «макусацу». Это игнорировать, не обращать внимания или относиться с молчаливым презрением. Требования Токио в отношении памятников в Хабаровске затрагивают суверенитет России, является очередной попыткой ввести международную общественность в заблуждение, переписать историю японского милитаризма. Нам предлагается понять, как бы и простить историю кровавые, а это не история просто безличная, это кровавые преступления, которые совершались именно с данной эмблемой. Нет, цветок не виноват. Виноваты те, кого мы называем японскими милитаристами.Мы не будем об этом забывать, мы будем об этом помнить. Это забыть нельзя. Поэтому рекомендуем японскому руководству практиковать не подношение в храм Ясукуне, а деятельное раскаяние и пойти, наконец, на четкое недвусмысленное признание совершенных злодеяний японской империи в отношении соседей.

0: 抬升。受水位上涨影响，库区原有裸露消落带会被江水逐步淹没，航道边界发生变化，船舶易发生搁浅或偏离航线。当地海事部门在辖区重点水域开展登船巡查工作，提示船员严守蓄水期，航行安全规范。
1: 对，因为那个水位在不断抬升，不断抬升的那个库区周边都是沿岸哈，沿岸的圈点啦那些啥子，它都适当有变化。所以说你们在航行过程当中，把那个离岸的安全距离把它保持好。
0: 蓄水期间，海事部门采取现场巡航、电子巡航、无人机巡航相结合的立体化防控模式，加强过往船舶查验，加密危岩地灾水域电子巡查频次，并动态推送水文、气象及航标信息，引导船舶安全规范过境。据介绍，三峡库区175米蓄水工作预计10月底至11月初完成。届时，壮美的高峡平湖景观将再度呈现。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 近日，美国驻巴拿马使馆举行内部媒体吹风会，介绍在巴拿马建设全球首个人工智能供应链认证与溯源平台试点项目，透露项目已进入评估阶段。媒体评论，该项目将对半导体、关键矿产、人工智能基础设施产品等货物的原产地、运输路径和合规状态进行认证，实质上是服务美国控制科技产供链，对华科技围堵。在今天的中国外交部例行记者会上，发言人郭家坤表示，设置封闭排他的小圈子，搞地缘政治算计，不利于包括拉美和加勒比国家在内的全球南方技术发展和进步。
4: 人工智能关乎全人类共同福祉，各方应该坚持开放、包容、普惠、向善的原则。设置封闭排他的小圈子，搞地缘政治算计，不利于包括拉美和加勒比国家在内的全球南方实现技术发展和进步。中方愿同拉美和加勒比国家等各方携手构建公正合理的人工智能全球治理体系，推动人工智能惠及各国人民。
3: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃9号表示，针对日方要求俄方拆除战胜军国主义日本的纪念碑及相关言论，俄方建议日本真正进行反省，明确承认其曾对邻国人民犯下的罪行。
5: Что же такое не понравилось японской стране? Как говорим о том, что с этими цветами, с этими хризантемами, с этими символами японский милитаризм уничтожал тысячи и тысячи ни в чем не повинных мирных жителей в тот исторический период? Было ли в стране восходящего солнца что-то похожее на денацификацию в Германии? Не было.Более того, вся военная верхушка империи почитается у них там как национальные герои в токийском храме Исукуни, позорище японского народа, который тоже правильно украшают хризантемы. Ну и теперь про этот самый храм. Там почитаются, как я уже сказала, как мы говорим каждый раз, погибшие за Японию солдаты, включая военных преступников. Призывы уважать итоги Второй мировой войны японские дипломаты игнорируют, наверное, каждый раз про себя произнося многозначное слово «мокусацу». Это игнорировать, не обращать внимания или относиться с молчаливым презрением. Требования Токио в отношении памятников Хабаровске затрагивают суверенитет России, являются очередной попыткой ввести международную общественность в заблуждение, переписать историю японского милитаризма. Нам предлагается понять, как бы и простить историю кровавые, а это не история просто безличная, это кровавые преступления, которые совершались именно с данной эмблемой. Нет, цветок не виноват. Виноваты те, кого мы называем японскими милитаристами.Мы не будем об этом забывать, мы будем об этом помнить. Это забыть нельзя. Поэтому рекомендуем японскому руководству практиковать не подношение в храм Ясукуни, а деятельное раскаяние и пойти, наконец, на четкое недвусмысленное признание совершенных злодеяний.